0: всполохами северного сияния собрали специалисты Центра сортировки алмазов «Алроса». Использовали 13 тысяч карат драгоценных камней из трубок Нюрбинская и Бутобинская. Как лидер мировой алмазодобывающей отрасли, «Алроса» внимательно следит за лучшими промышленными практиками и технологическими подходами. Для нас участие в съезде Союза машиностроителей России – это возможность обменяться опытом с крупнейшими промышленными компаниями страны и обсудить ключевые вызовы развития отрасли. Такие площадки формируют среду для открытого профессионального диалога, который помогает находить более эффективные решения и задавать дальнейший вектор развития промышленности, прокомментировал гендиректор «Алроса» Павел Мариночев. И еще одна новость. Юные мирницы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в «Орленок». Детский оздоровительный лагерь находится в Орлахе на берегу реки в окружении леса. «Орленок» на протяжении 60 лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Нам хотелось.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Только хорошее настроение.

0: Красный край.
1: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Большое плавание. Экипажи судоходной компании «Алросалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Продолжение пути. Дорожники уложат еще 10 километров асфальта между Мирным и Ленском. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.

0: Radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Большое плавание. Экипажи судоходной компании «Алросалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Продолжение пути. Дорожники уложат еще 10 километров асфальта между Мирным и Ленском. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Теперь подробно. Лед на Лене двинулся, а значит, скоро начнется навигация. Теплоходы судоходной компании «Алросалена» продолжат доставлять груз для нужд компании. А пока экипаж готовит суда к работе. Зимой суда не стоят без дела, ремонтируются. На теплоходе СК-2085 заменили турбокомпрессор двигателя, трубы санитарной системы. А после ремонта наведение порядка. На полгода теплоход становится для 8 человек вторым домом. Чистоту в этом плавучем доме наводят матросы. Комментирует матрос Ольга Унжакова.
3: Приготавливаю каюты, потому что некоторые люди не местные, как говорится, заезжают уже, приезжают, это, чтобы чисто уже было. Потом санузел там, тушь, туалет, потом уже последние коридоры, ну и в последнюю очередь рубка. Чистоту поддерживаем, уют создаем.
2: Если сердце теплохода – машинное отделение, то камбуз – это топливо для команды. Здесь главный повар. Перед навигацией надо провести генеральную уборку, закупить продукты и составить меню. Всего в компании 29 теплоходов. На каждом экипаж живет одной семьей. Завершить подготовку к навигации и отправиться в первые рейсы команды планируют сразу за ледоходом. Далее. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат до точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунта. Дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное деяние. Продолжаем. Шестеренки, многогранные бриллианты из тысяч алмазов собрали в центре сортировки драгоценных камней в Мирном. Панно посвятили 10-му съезду Союза машиностроителей России. Он проходил в Москве. Инициатор создания алмазного панно – Якутское региональное отделение «Союзмаша». Композицию с логотипами, украшенную всполохами северного сияния, собрали специалисты Центра сортировки алмазов «Алроса». Использовали 13 тысяч карат драгоценных камней из трубок «Нюрбинская» и «Бутобинская». Как лидер мировой алмазодобывающей отрасли, «Алроса» внимательно следит за лучшими промышленными практиками и технологическими подходами. Для нас участие в съезде Союза машиностроителей России – это возможность обменяться опытом с крупнейшими промышленными компаниями страны и обсудить ключевые вызовы развития отрасли. Такие площадки формируют среду для открытого профессионального диалога, который помогает находить более эффективные решения и задавать дальнейший вектор развития промышленности, прокомментировал гендиректор «Алроса» Павел Мариночев. И еще одна новость. Юные мирницы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в «Орленок». Детский оздоровительный лагерь находится в Орлахе на берегу реки в окружении леса. «Орленок» на протяжении 60 лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
1: Радио «Алмазный край».

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Любить, не знаю правил. Как я мог все так оставить? Глаза наполненные болью. Любить тебя, но быть с другой. Забыть и больше не

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: и хорошее настроение.
1: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
2: Для работы в Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС. Телефон 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется тракторист на технику Б-10, Четра-11. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется водитель автомобиля категории «БЦ». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинско-Нюрбинский ГОК требуется электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке. Лаборант-микробиолог, доводчик алмазосодержащих концентратов. Телефон 8-914-308-76-32. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В культурно-спортивный комплекс требуется аппаратчик химводоочистки четвертого разряда и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В Мирнинское авиационное предприятие требуется инспектор по досмотру и механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-269-05-17. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется ведущий инженер отдела буровзрывных работ. Телефон 8-914-269-05-17.

0: В мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой весны. Начнем с приключенческой кинопостановки «Вверх по волшебному дереву». Семья из города переезжает в деревню. Свежий воздух, огород и никаких гаджетов. Пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку, и окажешься в волшебном королевстве, где возможно все. Полеты на автобусе, дома из шоколада, зелья, исполняющие желания. Увы, цифровой детокс по вкусу не всем. Старшая жить не может без соцсетей и мечтает вернуться в город. На помощь ей мчится могущественная бабушка, готовая уничтожить весь лес. Остановить ее может только чудо. Но в мире эльфов и фей чудеса буквально растут на ветках. Возрастное ограничение 6+.
3: Детство как будто ускользает от них. Поли, детям это нужно.
4: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный. Загадочные существа. Таинственные огоньки.
5: В общем, все как обычно.
6: Добро пожаловать в страну вкусняшек.
7: Вдарим по сладенькому?
8: Не возражаю. Вот это шибануло.
9: Прибыла страна дней рождения!
10: Здесь-то бояться нечего.
11: Если не загадывать глупости.
12: Хочу, чтобы у меня был чужой голос.
13: Ну что, сработало?
14: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание и спасти свой дом от злобной бабушки? Все это нам известно.
15: Конечно, я только что вам это сказала.
14: Давайте только без наездов.
2: Еще одна новинка – военная драма «Семь верст до рассвета». Зима 1942 года, деревня Куракина. В суровых условиях оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин повторяет подвиг Ивана Сусанина и предотвращает диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, Кузьмин подчиняется. Всю ночь старик водит немцев сквозь метель по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал. Возрастное ограничение 16+.
16: Немецкая армия под Москвой. Не сегодня-завтра большевики капитулируют.
17: В подконтрольной вам деревне действуют подпольщики. Не найдете распространителей, дернут.
18: Никого не посетим.
19: Смертей тебе мало.
20: Сможете скрытно провести к Першина?
21: Верю, страх шейка чует.
22: Это ты Аленку фрицам дал?
23: Я же вас спасать пришел от этого гнета, от большевиков.
24: Я своими руками, я найду, я задушу.
23: Ты про Сусанина слыхал?
25: Что еще за Сусанин?
2: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
26: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Не переключайся.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в Удачном Айхале плюс 10. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирнюмеда свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинча себе бил. Сел, то всю себе кислый бега.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край, алмазный край.
3: Лучшая музыка, лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алроса» перевыполнила план перевозок по автозимникам Якутии. 45 мирнинских спортсменов закрыли хоккейный сезон необычным турниром. Воспитанники КСК из Мирного и Айхала взяли золото и серебро на турнире по футболу в Ангарске. Далее подробности. В Мирнинском районе завершился сезон перевозок по зимним дорогам, автозимникам. Управление материально-технического снабжения «Алроса» перевыполнило план сезонного завоза. Предприятия алмазодобывающей компании получили на 4000 тонн груза больше, чем заказывали. Основная транспортная артерия – Накинский зимник. По нему перевезли 87 тысяч тонн. В основном это горючие смазочные материалы, топливо и масла. Вторая трасса – Усть-Кутская. По ней доставили еще 13 тысяч тонн. Везли материалы для строительства установки, подготовки газа в Тасюряхе. Ресурсы для возведения на Валенской ТЭС и другой нужный груз для «Алроса». Часть рейсов по этому направлению впервые за несколько лет выполнил «Алмаздортранс». Говорит Марат Сумаев, директор управления материально-технического снабжения «Алроса».
3: Ну, с учетом той потребности, которая была определена с участием всех структурных подразделений, находящихся на площадках, мы обеспечили подразделение всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также сверх плана осуществили завоз топлива.
2: Сезонные дороги работали почти 5 месяцев. Накинский зимник открыли 1 декабря. Последние рейсы по нему отправили 20 апреля. Маршрут до Усть-Кута начал работу 18 декабря и завершил сезон 9 апреля. Далее. В Мирном закрыли хоккейный сезон, стартовавший в сентябре прошлого года. 45 человек, 4 команды, 3 дня определяли, кто лучше владеет клюшкой. Исход напряженных игр при равном счете решала серия буллитов, штрафных бросков. Финальный турнир этого сезона запомнился болельщикам и игрокам необычным подходом к формированию команд. По итогам матча первое место заняла команда «Легион». Серебро взяли игроки «Метеора». Тройку лидеров замкнул «Вилюй». Самым масштабным событием хоккейного сезона стал республиканский турнир, который в алмазной столице провели впервые. Еще одна новость. Сборные из Мирного и Айхала увезли с Кубка Победы золото и серебро. Межрегиональный турнир по футболу проходил в Ангарске. За победу сражались 150 команд в 4 возрастных категориях. От Мирнинского отделения культурно-спортивного комплекса выступили 18 детей, от Айхальского – 11. Спортсменов готовили тренеры КСК Андрей Кулагин и Андрей Варфоломеев. Золото турнира завоевала команда КСК Якутия. Серебро – «Алмаз» из Мирного. Команда «Айхал» на 11 месте. Призеры получили медали и грамоты. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. «Айхал». Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
9: Добрый день. В эфире радио «Алмазный край». У микрофона Григорий Втодий, звукорежиссер Наталья Соколова. За картинку у нас сегодня отвечает Артем Артемьев. Гости студии Галина Маризова, руководитель группы управления отходами экологического центра «Алроса». Марина Джумаева, ведущая специалист управления спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Марина, приветствую.
10: Рад Добрый видеть. День, я тоже рада видеть и слышать всех вас и радиослушателей.
9: Что ж, дамы, сегодня у нас тема связана с как раз уборкой города целого. Вот, знаете же, бывает такое, что можно в офисе привести как-то в порядок все, а тут целый город. И здесь это совместная кооперативная как раз работа. Почему у нас экоцентр, почему у нас город? Потому что речь идет об акции «Чистый мирный», которая проводится второй раз в этом году, в 2026-м. Мы записываем эту передачу, а она выходит у нас в записи, как раз в тот момент, в период, когда, по сути, в Мирном активно идут субботники. То есть коллективы выходят на улицы, очищают территории и тому подобное. И казалось бы, вот иногда посмотришь кадры, снятые в прошлом году с акции «Чистый мирный», вроде бы как будто тот же самый субботник. А нет, отличие есть. А в чем, собственно говоря, «Чистый мирный» отличается от обычного субботника? Чем?
10: Начать?
9: Готов? Да, давай, Марина, давай. Хорошо. С тебя начнем.
10: Без проблем, да. Григорий, примечательно, что вы сегодня нас собрали на этот радиоэфир, потому что сегодня большинство организаций вышли на общегородские субботники, и это очень сильно радует.
9: Это случайно, чтобы не говорили злые языки.
10: Совпадение, да, такое? И мы будем говорить о уже втором городском экологическом конкурсе «Чистый мирный». В прошлом году он впервые отгремел и с большим размахом, с большим выхлопом, хочется сказать. Не будем хвастаться, но, правда, все были довольны, участники прямо восторжены, с потрясающими отзывами. Главная идея конкурса, именно конкурса, не акции, да, является привлечение внимания к проблеме окружающей среды, улучшение экологической культуры, я думаю, что жителей города, приобщение к чистоте. Ведь, дорогие мирнинцы, собственно, с чего начинается, да, наша с вами, вот в чем наша с вами общность? В чистоте, в соблюдении порядка. Мирный – это наш с вами общий дом. Нам дома же комфортно, нам дома же прекрасно, поэтому благодаря всему, вот всем нашим усилиям мы делаем так, чтобы в городе было чисто, хорошо. И этот конкурс как раз-таки поспособствовал, скажем так, к улучшению, как я уже говорила, всей вот этой окружающей среды и тому, что большинство участников ушли с тем, что это потрясающая такая вещь, где можно собраться и всем вместе вот топить за общую идею. Очистим город. Кто, если не мы, как мы всегда говорим, да? Кто, если не мы? Если не мы будем за это браться, то кто?
9: Так, еще раз, Марина, получается, главное отличие от субботника, чистого города.
10: Это конкурсный характер.
9: Конкурс.
10: Да, конкурс. Команды состязались и собирали мусор. Состязались, это были соревнования по сбору мусора.
9: Хорошо. Галина, тогда вопрос тебе. Вот все-таки обычно уборка города, ну, скажем так, это городская задача, город этим всегда занимается и так далее и тому подобное. Тут подключается экологический центр. Ваш интерес в этой акции вообще, давно ли вы проявляли этот интерес и как раньше взаимодействовали именно в плане как раз подготовки, ну, уборки городов, присутствия компании? Потому что, повторимся, экологический центр «Алмаз», вы отвечаете все-таки именно за компанию.
11: Ну, несмотря на то, что мы, как вы заметили, отвечаем за компанию, в экологическом центре собрались все-таки идейные люди, которые нацелены на соблюдение чистоты не только на объектах компании «Алроса», но и на территории населенных пунктов. Экологический центр с самого начала ежегодно проводит городские и районные акции, направленные на улучшение экологической обстановки, на приобщение людей к чистоте, к порядку и повышение экологической культуры. К таким акциям у нас относится селективный сбор, например, сбор батареек. В 2024 году мы проводили селективный сбор по сбору пластика и устанавливали эко-скамейки, но это такие крупные, и на данный момент мы сейчас не об этом говорим, насколько я понимаю.
9: Да. Здесь все-таки да. Пока вот конкретно вот про эту акцию. То есть, если позволишь, я перефразирую, может быть, вопрос, а именно. Вот город, вот экоцентр. Как вы, скажем так, сконнектились, как вы вышли вот на эту инициативу, решили взаимодействовать? То есть, кто, может быть, выступил с инициативой? Экоцентр позвал или город сказал, типа, ребята, давайте мы вместе,
11: девчата. Это вообще потрясающая история. Ежегодно экологический центр проводит субботники по уборке территории населенных пунктов. И в рамках этого субботника мы привлекали наших коллег со структурных подразделений. Субботник проводился в рабочее время. Привлекали студентов. Но По сравнению с прошлогодним конкурсом, который мы провели, конечно, есть очень большая разница по количеству людей, которые приняли в этом участие. Потому что в прошлом году на нас

0: остальных жителей города вместе с детьми.
1: Да, это такой коллаб получился очень крутой, такая коллаборация мощная. Я бы сказала, что мы как раз-таки обратились к ребятам, чтобы они поддержали нашу инициативу, и ребята поддержали. У нас ведь был главный призовой фонд. Чистый и мирный – это, в первую очередь, как я уже сказала, соревновательный, да, конкурс. Команды соревновались за 30 тысяч рублей за первое место, второе место – 20 тысяч рублей, а третье место – 15 тысяч рублей. Плюс были дополнительные специальные призы, учрежденные жюри конкурса.
2: Приз зрительских симпатий.
1: Приз за лучшую экипировочку, например, да, приз за лучшее какое-то выступление команды. Буквально в начале они все представлялись. Кстати, вот насчет представлений, были команды, которые пришли организованные в общих экипировках. Это очень интересно было наблюдать. Они прямо подготовились.
2: Подразделение, наверное, все же.
1: Не-не-не, горожане. И хочется сказать, что горожане сплотились, прям люди объединились в команды, в которых были семьи, друзья, родственники. Так интересно, тети, дяди, бабушки, дедушки. Были разные участники. Разношерстные и разновозрастные. Если даже посмотреть фотографии, я не лгу, можно посмотреть от фотографии прошлого года. Были даже дети от 7 лет и старше.
2: Вот так вот, с семьями, прям семьями. А они чем объединены, кроме... То есть это чисто семья или, может, все-таки подразделение? Я так намекаю.
1: Не-не-не, семьи тоже были. И тети, дяди, ну их же много. Тети, дяди объединились, тети, дяди, мама, папа, там, дочь, сына. И вот
2: не помнишь фамилии таких ребят?
1: Я помню, кто занял первое место. Команда «Мечер».
2: Команда «Мечер».
1: «Мечер» детского сада «Медвежонок».
2: То есть они вот по этому принципу объединились? То,
1: там родители, там, да, родители вот воспитанников. Оно как. Конечно, родители воспитанников детского сада. Очень хорошо помню название команды и запомнила прямо потрясающе. Но были еще «Штурмовики мусора», это центральная городская библиотека. Команда «Штурмовики мусора», они тоже в числе призеров. Замечательное название, да? То есть некоторые команды подошли с юмором и даже продумали такие классные, интересные названия.
2: Молодчин, молодчин.
1: Вот хочу сказать, что поддержали, администрация не то что поддержала, а выступила организатором, поддержали управление жилищно-коммунального хозяйства города, вот во главе с директором, который также оказывал большую поддержку, он журил это мероприятие, судил, судейская коллегия у нас была, были волонтеры экоцентра, огромное им спасибо, потому что они помогали этот мусор все вместе, вместе с членами жюри взвешивать. Ведь главные критерии – это объем мусора, вес мусора при помощи рулетки взвешивали. И в этом году вот такие же критерии остаются. При помощи рулетки замеряли. Замеряли объемы, да? Угу, экологический высоту. Центр лучше знает, да, вот именно по объемам мусора.
2: Давайте поправим еще разочек. Вот сказали, то, что используется вот этот критерий. Вот, Марина, ты только что сказала, то, что взвешивается мусор, опять же таки, там измеряется его объем. Мало ли, может быть, это огромное количество мешков, набитых листвой, которая сама по себе легкая, но еще попробуй собери и так далее и тому подобное. А с другой стороны, если какие-то требования по количеству команд, как это вообще можно взвесить? Мало ли, вдруг пришла команда там из 4 человек. Кстати, это тоже вопрос про количество команд, минимальный, максимальный команд. Вдруг там семья небольшая условно или коллектив, намекаю. Ну ладно, я шучу, конечно же, имеется в виду вот эти требования к командам. Что, собственно говоря, нужно сделать в этом конкурсе, коль уж этот конкурс? И как потом определяется победитель, учитывая вот эти вот, ну опять же таки, разные возможности команд, учитывая количество их, количество участников. Кто готов ответить? Марина, давай.
1: Без разницы, Галя.
0: Ну, мы, когда проводили в прошлом году конкурс «Чистый мирный» впервые, мы сделали количество участников в команде до 10 человек. И мы не ожидали, что будет столько много народу желающих принять участие. Поэтому в этом году мы в положении предусматриваем, что максимальное число у нас будет до 85.
2: Состав всего участников.
0: Всего. Да. Состав команды от 3 до 5 человек, потому что в прошлом году, когда 10 человек одной команды побежали собирать мусор, мы этот мусор, наверное, как конвейер, каждые 3 секунды получали новый мешок. У нас физически не хватало ни рулеток, ни весов, ни сил просто эти считать мешки. Мы поняли, что половина экологического центра, там, человек 10, просто не справляется с таким объемом мусора, который мы выгребли с этой территории и вывезли. В конце концов, мы вывезли около 3 машин, кажется, полной загрузки.
1: Там несколько тонн. Да,
0: да, ну, поэтому, чтобы улучшить качество данного конкурса, нигде не обмануть ни себя, ни участников, мы уменьшили состав команды, но будем увеличивать состав

0: судей, так назовем их.
1: Ну и плюс, видимо, и количество команд тогда увеличится. Явно.
0: Количество команд, да, станет больше, но...
2: Сократится количество внутри команд до 5 человек, а было до 10.
1: Да, хорошо, а теперь по поводу времени и места. Вот в прошлом, ну, мы говорим, если о субботниках, то вновь. Как правило, это центральные части города. Вы специально, осознанно выбираете вот какие-то окраины, потому что прошлый конкурс, это был район Газовиков, верно же? Мы,
2: да,
1: по-моему, даже поднимали эту тему, поселок Газовиков. А дальше вы планируете также где-то на окраинах или все-таки возьмете на этот раз центральную часть города какую-либо?
2: Все это еще пока на согласовании находится, Григорий. Дело в том, что нам нужно создать равные условия для участников. И мы специально выбрали более загрязненную территорию, чтобы вот все участники могли на одной территории собирать. Потому что если мы начнем сейчас распределять их на разных площадках, может случиться так, что вот одной команде досталась большая площадка, где очень загрязненная, а второй досталась менее загрязненная площадка. И здесь уже силы неравноценны. Мы можем столкнуться с тем, что участники могут быть недовольны. Вот. А почему нам такая площадка досталась, им такая. Поэтому мы будем стараться, наверное, также найти более загрязненную площадку, чтобы все могли убраться на одной территории. Посмотрим еще все это на согласовании.
1: К сожалению, я боюсь, что вам будет несложно это сделать.
2: Несложно? Ну, посмотрим, нужно выезжать, смотреть.
1: Я имею в виду, опять же, для вас, то есть принципиально вот эта история с поиском участков, которые находятся, может быть, где-то за городом и обходятся обычно вниманием, ну, в плане тех же
2: самых субботников. Может быть, и внутри города. Я думаю, что все это пока на согласовании, время есть.
1: А как это выглядит? То есть, получается, приезжает команда к определенному времени, соответственно, им нарезают какие-то участки. Вот ваш участок. Теперь вы... Нет?
2: Нет. Мы собрали, дали старт, марш. На старт, внимание, марш. И понеслись команды. Вот огромный участок, на команды понеслись.
1: Не дерутся за мусор.
2: Слушайте, было такое, что они не дрались, но у меня создалось впечатление, что я нахожусь в фильме «Голодные игры». Потому
1: это
2: что...
1: мое.
2: Да. Потому что реально ребята, я не могу сказать, что сражались за клочок мусора, но они это делали со скоростью света. Быстро, чтобы конкурент не успел собрать.
1: А, молодцы.
2: Да.
1: Ну это для конкурса.
2: Мы удивились, да, Галина, что мы справились за 3 часа. Да, два с половиной, потом был вот небольшой буквально перерыв, да?
0: Угу.
2: И то есть за 2,5 часа эта территория превратилась вообще...
0: Да, небо и земля.
1: По призовому фонду хотел уточнить. Он тот же сохранился? То есть если говорить о главном призе, вот в прошлом году было 30, соответственно, 15 и так далее. Так, 30, 15 и за
0: 30... 30, 20, 15.
1: 30, 20, 15. А в этом году...
0: Первые два места, да, сохранились. 30, 20 и будет 10. Ну, чтобы уже одинаково у нас был разрыв между призовым фондом.
1: Окей, понятно. По культурной программе. Обычно те же самые субботники, они заканчиваются... Ну, либо коллектив идет на обед куда-нибудь, либо просто-напросто уже возвращается к работе. А иногда... в лучшие времена, это могло заканчиваться шашлыками или еще чем-то, если речь шла о конце рабочего дня. А в вашем случае, здесь есть ли какая-то, ну, опять же, учитывая, что отдаленные местности, вот я специально спросил, там, Газовики те же самые, там явно не до шашлыков и так далее, и тому подобное. А будет ли там теплая пища, там, я не знаю, какой-нибудь чай, не чай, вдруг погода будет ненастная какая-то. А в этом смысле, как устроен кейтеринг, ну, собственно, снабжение, я не знаю, будет... Накройте поляну.
0: Ну, в прошлом году мы это действительно предусмотрели. Для того, чтобы подвести итоги и выбрать победителя судейской команде организаторам, надо было какое-то время. Мы понимали, что даже 20-30, там, не знаю, 40 минут, пока мы будем производить подсчет, людей надо чем-то занять. И экологический центр взял на себя обязательства по предоставлению перекуса. Мы заказали небольшие шашлычки, заказали выпечку, морс и воду, чтобы после таких ожесточенных битв на поле мусора люди могли передохнуть, немножко выдохнуть и набраться сил. Кстати, да, очень много команд потом с благодарностью выражали нам свои ощущения после всего этого мероприятия, потому что это была такая небольшая, но очень сладкая изюминка на торте.
2: Вишенка. Ну, они так и говорили, что я до сих пор помню.
1: Вишенка, да.
2: Они говорили о том, что было бы хорошо, ребята, если бы вы, возможно, увеличили площадки и предусмотрели какие-то другие площадки по сбору мусора. Им очень понравилось. Несмотря на то, что были команды, которые не были в числе призеров и победителей, тем не менее, они классно перекусили, классно организовали свой досуг, потому что отчасти это еще и организация досуга, правильно? Это классное времяпровождение на свежем воздухе в нашем городе еще и летом.
1: Хорошо. Момент с тем, где искать информацию, когда, опять же таки, уже вы определитесь с местом, так сказать, с локацией, и будете, откройте набор, скажем так, участников, потому что, насколько я понимаю, сейчас идет как раз предварительная подготовка, мы вот так вот обсуждаем эту тему именно в преддверии прям-таки старт приема заявок, учитывая, что они достаточно быстро у вас, скорее всего, будут заполнены. Итак, что мониторить, какие паблики, где смотреть, куда писать, чтобы, может быть, заранее свою команду поставить как раз в участники?
2: Ну, заявки принимаем мы, отдел культуры и молодежной политики города. И всю информацию можно будет увидеть в госпабликах, это в телеграм-канале и в канале МАКС администрации города, а также в сообществе «Спорт, культура, молодежь, Мирный» ВКонтакте. Ждите положения.
1: Забронировать место не получится?
2: И забронировать не надо пока бронировать. Ничего, да. Ждите положения, все вопросы можно будет задавать и нам, и экологическому центру, я думаю, да? Совсем скоро мы буквально еще, я думаю, 7-10 дней определимся с площадкой. И буквально еще 5 дней, и положение запустим. Утвердим его и запустим. Пока еще тоже дата плавает.
0: Я так понимаю, что Григорий хочет принять активное участие в нашем конкурсе. И хотела бы еще дополнительно озвучить, что если человек желает поучаствовать, но не может или ему сложно найти команду, также можно будет обратиться в комитет администрации и сообщить о том, то, что я желаю, если есть возможность собрать команду из вот таких вот одиночек.
2: Сформировать команду.
0: Сформировать.
2: Их, да.
1: Я почувствовал себя одиночкой, но...
2: Да, Гриша и команду соберет. Чего он одиночка-то? Медиакомпанию выведет, да?
1: Не обещаю. Вот этого вот как раз не обещаю. Иногда пасти котов очень тяжело. Если так, такое. Ну ладно. Хорошо, спасибо большое, Галин. То есть еще раз, если человек, правда, не может найти себе команду, такое может быть. И здоровская как раз возможность именно обратиться и кому-то присоединиться. Потому что бывает такое. Как раз нужен пятый, условно, да?
0: Да. Конечно, чем больше людей, тем больше шансов взять призовой фонд, где 3 человека, а где 5. Скорость, естественно, будет несколько другая. Поэтому, да, есть желание присоединиться, можете обращаться, мы будем эти заявки обрабатывать и, если что, компоновать.
1: Что ж, большое спасибо, желаю удачи организаторам, надеюсь, что смогу.
0: Мы вас ждем.
2: Спасибо.
1: Спасибо за приглашение. Постараюсь принять участие, конечно же, в этой акции. Напомню, как раз говорили мы сегодня о акции, которая называется «Чистый Мирный». Это конкурс, не путать с обычным субботником. Это конкурс, который хоть и напоминает собой субботник, но все же призы приятные. Там 30 тысяч, между прочим, за первое место можно получить. Сегодня эту тему мне помогли раскрыть гости студии. Галина Маризова, руководитель группы управления отходами экологического центра «Алроса», и Марина Джумаева, ведущий специалист управления спорта, культуры и молодежным политики Мирного. Рад был видеть вас в нашей студии. Приходите еще. Удачи.
2: Спасибо огромное.
0: Спасибо вам. Приглашайте.
2: Приходите
0: еще.
2: Всего хорошего.
3: Гости дневного эфира.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. «Алроса» перевыполнила план перевозок по автозимникам Якутии. 45 мирнинских спортсменов закрыли хоккейный сезон необычным турниром. Воспитанники КСК из Мирного и Айхала взяли золото и серебро на турнире по футболу в Ангарске. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-1462. 8-914-295-1462. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в Удачном Айхале плюс 10. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алроса» перевыполнила план перевозок по автозимникам Якутии. 45 мирнинских спортсменов закрыли хоккейный сезон необычным турниром. Воспитанники КСК из Мирного и Айхала взяли золото и серебро на турнире по футболу в Ангарске. Далее подробности. В Мирнинском районе завершился сезон перевозок по зимним дорогам, автозимникам. Управление материально-технического снабжения «Алроса» перевыполнило план сезонного завоза. Предприятия алмазодобывающей компании получили на 4000 тонн груза больше, чем заказывали. Основная транспортная артерия – Накинский зимник. По нему перевезли 87 тысяч тонн. В основном это горючие смазочные материалы, топливо и масла. Вторая трасса – Усть-Кутская. По ней доставили еще 13 тысяч тонн. Везли материалы для строительства установки, подготовки газа в Тасюряхе. Ресурсы для возведения на Валенской ТЭС и другой нужный груз для «Алроса». Часть рейсов по этому направлению впервые за несколько лет выполнил «Алмаздортранс». Говорит Марат Цумаев, директор управления материально-технического снабжения «Алроса».
3: Ну, с учетом той потребности, которая была определена с участием всех структурных подразделений, находящихся на площадках, мы обеспечили подразделение всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также сверх плана осуществили завоз топлива.
2: Сезонные дороги работали почти 5 месяцев. Накинский зимник открыли 1 декабря. Последние рейсы по нему отправили 20 апреля. Маршрут до Усть-Кута начал работу 18 декабря и завершил сезон 9 апреля. Далее. В Мирном закрыли хоккейный сезон, стартовавший в сентябре прошлого года. 45 человек, 4 команды, 3 дня определяли, кто лучше владеет клюшкой. Исход напряженных игр при равном счете решала серия буллитов, штрафных бросков. Финальный турнир этого сезона запомнился болельщикам и игрокам необычным подходом к формированию команд. По итогам матча первое место заняла команда «Легион». Серебро взяли игроки «Метеора». Тройку лидеров замкнул «Вилюй». Самым масштабным событием хоккейного сезона стал республиканский турнир, который в алмазной столице провели впервые. Еще одна новость. Сборные из Мирного и Айхала увезли с Кубка Победы золото и серебро. Межрегиональный турнир по футболу проходил в Ангарске. За победу сражались 150 команд в 4 возрастных категориях. От Мирнинского отделения культурно-спортивного комплекса выступили 18 детей, от Айхальского 11. Спортсменов готовили тренеры КСК Андрей Кулагин и Андрей Варфоломеев. Золото турнира завоевала команда КСК Якутия. Серебро – «Алмаз» из Мирного. Команда «Айхал» на 11 месте. Призеры получили медали и грамоты. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. «Айхал». Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
8: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
8: Радио «Алмазный край».

baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тасюри-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. «Алроса» перевыполнила план перевозок по автозимникам Якутии. 45 мирнинских спортсменов закрыли хоккейный сезон необычным турниром. Воспитанники КСК из Мирного и Айхала взяли золото и серебро на турнире по футболу в Ангарске. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-1462. 8-914-295-1462. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в Удачном Айхале плюс 10. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения, от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алроса» перевыполнила план перевозок по автозимникам Якутии. 45 мирнинских спортсменов закрыли хоккейный сезон необычным турниром. Воспитанники КСК из Мирного и Айхала взяли золото и серебро на турнире по футболу в Ангарске. Далее подробности. В Мирнинском районе завершился сезон перевозок по зимним дорогам, автозимникам. Управление материально-технического снабжения «Алроса» перевыполнило план сезонного завоза. Предприятия алмазодобывающей компании получили на 4000 тонн груза больше, чем за заказывали. Основная транспортная артерия – Накинский зимник. По нему перевезли 87 тысяч тонн. В основном это горючие смазочные материалы, топливо и масла. Вторая трасса – Усть-Кутская. По ней доставили еще 13 тысяч тонн. Везли материалы для строительства установки, подготовки газа в Тасюряхе. Ресурсы для возведения Новоленской ТЭС и другой нужный груз для «Алроса». Часть рейсов по этому направлению впервые за несколько лет выполнил «Алмаздортранс», говорит Марат Цумаев, директор управления материально-технического снабжения «Алроса».
3: Ну, с учетом той потребности, которая была определена с участием всех структурных подразделений, находящихся на площадках, мы обеспечили подразделение всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также сверх плана осуществили завоз топлива.
2: Сезонные дороги работали почти 5 месяцев. Накинский зимник открыли 1 декабря. Последние рейсы по нему отправили 20 апреля. Маршрут до Усть-Кута начал работу 18 декабря и завершил сезон 9 апреля. Далее. В Мирном закрыли хоккейный сезон, стартовавший в сентябре прошлого года. 45 человек, 4 команды, 3 дня определяли, кто лучше владеет клюшкой. Исход напряженных игр при равном счете решала серия буллитов, штрафных бросков. Финальный турнир этого сезона запомнился болельщикам и игрокам необычным подходом к формированию команд. По итогам матча первое место заняла команда «Легион». Серебро взяли игроки «Метеора». Тройку лидеров замкнул «Вилюй». Самым масштабным событием хоккейного сезона стал республиканский турнир, который в «Алмазной столице» провели впервые. Еще одна новость. Сборные из Мирного и Айхала увезли с Кубка Победы золото и серебро. Межрегиональный турнир по футболу проходил в Ангарске. За победу сражались 150 команд в 4 возрастных категориях. От Мирнинского отделения культурно-спортивного комплекса выступили 18 детей, от Айхальского – 11. Спортсменов готовили тренеры КСК Андрей Кулагин и Андрей Варфоломеев. Золото турнира завоевала команда КСК Якутия. Серебро – «Алмаз» из Мирного. Команда «Айхал» на 11 месте. Призеры получили медали и грамоты. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. «Айхал». Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
1: «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: радио «Алмазный край».
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: радиослушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой весны. Начнем с приключенческой кинопостановки «Вверх по волшебному дереву». Семья из города переезжает в деревню. Свежий воздух, огород и никаких гаджетов. Пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку, и окажешься в волшебном королевстве, где возможно все. Полеты на автобусе, дома из шоколада, зелья, исполняющие желания. Увы, цифровой детокс по вкусу не всем. Старшая жить не может без соцсетей и мечтает вернуться в город. На помощь ей мчится могущественная бабушка, готовая уничтожить весь лес. Остановить ее может только чудо. Но в мире эльфов и фей чудеса буквально растут на ветках. Возрастное ограничение 6+.
3: Детство как будто ускользает от них. Поле, детям это нужно.
4: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный. Загадочные существа. Таинственные огоньки.
5: В общем, все как обычно.
6: Добро пожаловать в страну вкусняшек.
7: Вдарим по сладенькому?
8: Не возражаю. Вот это шибануло.
9: Прибыла страна дней рождения!
10: Здесь-то бояться нечего.
11: Если не загадывать глупости.
12: Хочу, чтобы у меня был чужой голос.
13: Ну что, сработало?
14: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание и спасти свой дом от злобной бабушки? Все это нам известно.
15: Конечно, я только что вам это сказала.
14: Давайте только без наездов.
2: Еще одна новинка – военная драма «Семь верст до рассвета». Зима 1942 года, деревня Куракина. В суровых условиях оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин повторяет подвиг Ивана Сусанина и предотвращает диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, Кузьмин подчиняется. Всю ночь старик водит немцев сквозь метель по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал.

0: возрастное ограничение 16+.
1: Немецкая армия под Москвой. Не сегодня-завтра большевики капитулируют.
2: В подконтрольной вам деревне действуют подпольщики. Не найдете распространителей, дернут.
3: Никого не посетил.
4: Смертей тебе мало.
5: Сможете скрытно провести к Першину?
6: Зверю страх шейпа чует.
7: Это ты Аленку фрицам сдал?
2: Я же вас спасать пришел от этого гнета, от большевиков.
8: Я своими руками, я найду, я задушу.
2: Ты про Сусанина слыхал?
6: Что еще за Сусанин?
0: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
9: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Про кудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В Хатуаз шок-цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты».
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном LFS-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон бирнемер для свидетельствия. СИБЕС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинча себе бил. Сыл, то суню себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Алмазный край. Мирный. 102.4 FM.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808. А вы знали? Факты о работе «Алроса».
4: А вы знали? «Алрос» инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения. От мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
3: А вы знали?
1: Алмазный край. Радио без границ.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Теплоход из Усть-Кута с техническим грузом дал старт навигации «Алроса-Лена». Машинисты насосных установок впервые поучаствуют в чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Линчане привезли из Мирного награды первого районного турнира по бадминтону. Далее подробности. Судоходная компания «Алроса-Лена» открыла навигацию 2026 года. Первым под погрузку на причале Усть-Кутского отделения УМТС стал сухогруз СК-2085. На борту около 819 тонн технического груза для нужд «Алроса». Контейнеры, металлопрокат, мрамор, оборудование. Теплоход причалит Ульенского речного порта в ближайшие дни. Далее. 6 профессиональных компетенций, 75 участников и 3 дня соревнований. Пятый корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. За победу поборются водители БелАЗов, КамАЗов, машинисты экскаваторов, электромонтеры и сварщики. Впервые в программу включили машинистов насосных установок. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказала Екатерина Павлова, руководитель направления программы развития персонала корпоративного университета «Алроса».
4: У нас строго по положению это не более 2 участников от структурного подразделения. Один участник до 35 лет, другой старше 35 лет. И выходили несколько структурных подразделений о том, что у них больше народу хочет принимать участие именно в чемпионате.
3: Чемпионат «Лучший по профессии» проводят в новом формате с 2022 года. Победители получают право представлять Якутию на всероссийском уровне. В программе также запланированы встречи с руководством компании, экскурсии и концерт. Еще одна новость. Спортсмены из нескольких поселений собрались в Мирном, чтобы узнать, кто лучше работает ракеткой. На первый открытый районный турнир по бадминтону приехали игроки из Айхала, Светлого и Арылаха, а также линчане, которые сразу стали одними из главных претендентов на победу. 2 дня валаны летали из стороны в сторону. 42 участника соревновались в 3 категориях – микст, мужская и женская. За внешней легкостью игры – серьезная подготовка. Лучший результат на турнире показали спортсмены из Ленска. Они заняли первые места во всех категориях. Турнир организовал спорткомитет Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
9: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
10: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
9: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Теплоход из Усть-Кута с техническим грузом дал старт навигации «Алрос-Алина». Машинисты насосных установок впервые поучаствуют в чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Линчане привезли из Мирного награды первого районного турнира по бадминтону. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В Хатуаз шок-цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

жду в глазах других со стороны. Все будет неизменно в моей руке, твоя рука.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: В Мирном 18 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Теплоход из Усть-Кута с техническим грузом дал старт навигации «Алроса-Лена». Машинисты насосных установок впервые поучаствуют в чемпионате «Лучше по профессии Алроса». Линчане привезли из Мирного награды первого районного турнира по бадминтону. Далее подробности. Судоходная компания «Алроса-Лена» открыла навигацию 2026 года. Первым под погрузку на причале Усть-Кутского отделения УМТС стал сухогруз СК-2085. На борту около 819 тонн технического груза для нужд «Алроса». Контейнеры, металлопрокат, мрамор, оборудование. Теплоход причалит Ульенского речного порта в ближайшие дни. Далее. 6 профессиональных компетенций, 75 участников и 3 дня соревнований. Пятый корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. За победу поборются водители БелАЗов, КамАЗов, машинисты экскаваторов, электромонтеры и сварщики. Впервые в программу включили машинистов насосных установок. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказала Екатерина Павлова, руководитель направления программы развития персонала корпоративного университета «Алроса».
3: У нас строго по положению это не более 2 участников от структурного подразделения. Один участник до 35 лет, другой старше 35 лет. И выходили несколько структурных подразделений о том, что у них больше народу хочет принимать участие именно в чемпионате.
2: Чемпионат «Лучший по профессии» проводят в новом формате с 2022 года. Победители получают право представлять Якутию на всероссийском уровне. В программе также запланированы встречи с руководством компании, экскурсии и концерт. Еще одна новость. Спортсмены из нескольких поселений собрались в Мирном, чтобы узнать, кто лучше работает ракеткой. На первый открытый районный турнир по бадминтону приехали игроки из Айхала, Светлого и Арылаха, а также линчане, которые сразу стали одними из главных претендентов на победу. 2 дня валаны летали из стороны в сторону. 42 участника соревновались в 3 категориях – микст, мужская и женская. За внешней легкостью игры – серьезная подготовка. Лучший результат на турнире показали спортсмены из Ленска. Они заняли первые места во всех категориях. Турнир организовал спорткомитет Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
7: Добрый день. В эфире радио «Алмазный край». У микрофона Григорий Втодий, звукорежиссер Наталья Соколова. За картинку у нас сегодня отвечает Артем Артемьев. Гости студии Галина Маризова, руководитель группы управления отходами экологического центра «Алроса». Марина Джумаева, ведущая специалист управления спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Марина, приветствую.
8: Добрый день. Я тоже рада видеть и слышать всех вас и радиослушателей.
7: Что ж, дамы, сегодня у нас тема связана с как раз уборкой города целого. Вот, знаете же, бывает такое, что можно в офисе привести как-то в порядок все, а тут целый город. И здесь это совместная кооперативная как раз работа. Почему у нас экоцентр, почему у нас город? Потому что речь идет об акции «Чистый Мирный», которая проводится второй раз в этом году, в 2026-м. Мы записываем эту передачу, а она выходит у нас в записи, как раз в тот момент, в период, когда, по сути, в Мирном активно идут субботники. То есть коллективы выходят на улицы, очищают территории и тому подобное. И казалось бы, вот иногда посмотришь кадры, снятые в прошлом году с акции «Чистый мирный», вроде бы как будто тот же самый субботник. А нет, отличие есть. А в чем, собственно говоря, «Чистый мирный» отличается от обычного субботника? Чем? Начать... Кто готов? Да, давай, Марина, давай с тебя начнем.
8: Без проблем, да. Григорий, примечательно, что вы сегодня нас собрали на этот радиоэфир, потому что сегодня большинство организаций вышли на общегородские субботники, и это очень сильно радует.
7: Это случайно, чтобы не говорили злые языки.
8: Совпадение, да, такое? И мы будем говорить о уже втором городском экологическом конкурсе «Чистый мирный». В прошлом году он впервые отгремел и с большим размахом, с большим выхлопом, хочется сказать. Не будем хвастаться, но, правда, все были довольны, участники прямо восторженные, с потрясающими отзывами. Главная идея конкурса, именно конкурса, не акции, да, является привлечение внимания к проблеме окружающей среды, улучшение экологической культуры, я думаю, что жителей города, приобщение к чистоте. Ведь, дорогие мирнинцы, собственно, с чего начинается, да, наша с вами, вот в чем наша с вами общность? В чистоте, в соблюдении порядка. Мирный – это наш с вами общий дом. Нам дома же комфортно, нам дома же прекрасно, поэтому благодаря всему, вот всем нашим усилиям мы делаем так, чтобы в городе было чисто, хорошо. И этот конкурс как раз-таки поспособствовал, скажем так, к улучшению, как я уже говорила, всей вот этой окружающей среды и тому, что большинство участников ушли с тем, что это потрясающая такая вещь, где можно собраться и всем вместе вот топить за общую идею. Очистим город. Кто, если не мы, как мы всегда говорим, да? Кто, если не мы? Если не мы будем за это браться, то кто?
7: Так, еще раз, Марина, получается, главное отличие от субботника, чистого города.
8: Это конкурсный характер.
7: Конкурс.
8: Да, конкурс. Команды состязались и собирали мусор. Состязались, это были соревнования по сбору мусора.
7: Хорошо. Галина, тогда вопрос тебе. Вот все-таки обычно уборка города, ну, скажем так, это городская задача, город этим всегда занимается и так далее и тому подобное. Тут подключается экологический центр. Ваш интерес в этой акции вообще, давно ли вы проявляли этот интерес и как раньше взаимодействовали именно в плане как раз подготовки, ну, уборки городов в присутствии компании? Потому что, повторимся, экологический центр «Алдурос», вы отвечаете все-таки именно за компанию.
9: Ну, несмотря на то, что мы, как вы заметили, отвечаем за компанию, в экологическом центре собрались все-таки идейные люди, которые нацелены на соблюдение чистоты не только на объектах компании «Алроса», но и на территории населенных пунктов. Экологический центр с самого начала ежегодно проводит городские и районные акции, направленные на улучшение экологической обстановки, на приобщение людей к чистоте, к порядку и повышение экологической культуры. К таким акциям у нас относится селективный сбор, например, сбор батареек. В 2024 году мы проводили селективный сбор по сбору пластика и устанавливали эко-скамейки. Но это такие крупные, и на данный момент мы сейчас не об этом говорим, насколько я понимаю.
7: Да. Здесь все-таки да. Пока вот конкретно вот про эту акцию. То есть, если позволишь, я перефразирую, может быть, вопрос, а именно. Вот город, вот экоцентр. Как вы, скажем так, сконнектились, как вы вышли вот на эту инициативу, решили взаимодействовать? То есть, кто, может быть, выступил с инициативой, экоцентр позвал или город сказал, типа, ребята, давайте мы вместе,
9: девчата? Это вообще потрясающая история. Ежегодно экологический центр проводит субботники по уборке территории населенных пунктов. И в рамках этого субботника мы привлекали наших коллег со структурных подразделений. Субботник проводился в рабочее время. Привлекали студентов. Но по сравнению с прошлогодним конкурсом, который мы провели, конечно, есть очень большая разница по количеству людей, которые приняли в этом участие. Потому что в прошлом году на нас, на экологический центр, вышла администрация и предложили, да, они говорят, нам поставили задачу провести конкурс, у нас есть призовой фонд, не желает ли экологический центр к этому подключиться? Мы с большой готовностью приняли это предложение и решили приурочить вот его к этому ежегодному субботнику, то есть объединить не только у нас наших коллег с структурных подразделений, но и остальных жителей города вместе с детьми.
8: Да, это такой коллаб получился очень крутой, такая коллаборация мощная. Я бы сказала, что мы как раз-таки обратились к ребятам, чтобы они поддержали нашу инициативу, и ребята поддержали. У нас ведь был главный призовой фонд. Чистый и мирный – это, в первую очередь, как я уже сказала, соревновательный, да, конкурс. Команды соревновались за 30 тысяч рублей за первое место, второе место – 20 тысяч рублей, а третье место – 15 тысяч рублей. Плюс были дополнительные специальные призы, учрежденные жюри конкурса.
7: Приз зрительских симпатий.
8: Приз за лучшую экипировочку, например, да, приз за лучшее какое-то выступление команды. Буквально в начале они все представлялись. Кстати, вот насчет представлений, были команды, которые пришли организованные в общих экипировках. Это очень интересно было наблюдать. Они прямо подготовились.
7: Подразделение, наверное, все же.
8: Не-не-не, горожане. И хочется сказать, что горожане сплотились, прям люди объединились в команды, в которых были семьи, друзья, родственники. Так интересно, тети, дяди, бабушки, дедушки. Были разные участники, разношерстные и разновозрастные. Если даже посмотреть фотографии, я не лгу, можно посмотреть от фотографии прошлого года. Были даже дети от 7 лет и старше.
7: Вот так вот, с семьями, прям семьями. А они чем объединены, кроме... То есть это чисто семья или, может, все-таки подразделение? Я так намекаю.
8: Не-не-не, семьи тоже были. И тети, дяди, ну их же много. Тети, дяди объединились, тети, дяди, мама, папа, там, дочь, сына. И вот
7: не помнишь фамилии таких ребят?
8: Я помню, кто занял первое место. Команда «Мечер».
7: Команда «Мечер».
8: «Мечер» детского сада «Медвежонок».
7: То есть они вот по этому принципу объединились? То,
8: там родители, там, да, родители вот воспитанников. Конечно, родители воспитанников детского сада. Очень хорошо помню название команды и запомнила прямо потрясающе. Но были еще «Штурмовики мусора», это центральная городская библиотека. Команда «Штурмовики мусора», они тоже в числе призеров. Замечательное название, да? То есть некоторые команды подошли с юмором и даже продумали такие классные, интересные названия.
7: Молодчин, молодчин.
8: И вот хочу сказать, что поддержали, администрация не то что поддержала, а выступила организатором, поддержали управление жилищно-коммунального хозяйства города. Вот во главе с директором, который также оказывал большую поддержку, он журил это мероприятие, судил. Судейская коллегия у нас была. Были волонтеры экоцентра, огромное им спасибо, потому что они помогали этот мусор все вместе, вместе с членами жюри взвешивать. Ведь главные критерии – это объем мусора, вес мусора при помощи рулетки взвешивали. И в этом году вот такие же критерии остаются. При помощи рулетки замеряли. Замеряли объемы, да? Угу, экологический высоту. Центр лучше знает, да, вот именно по объемам мусора.
7: Давайте поправим еще разочек. Вот сказали, то, что используется вот этот критерий. Вот, Марина, ты только что сказала, то, что взвешивается мусор, опять же таки, там измеряется его объем. Мало ли, может быть, это огромное количество мешков, набитых листвой, которая сама по себе легкая, но еще попробуй собери и так далее и тому подобное. А с другой стороны, если какие-то требования по количеству команд, как это вообще можно взвесить? Мало ли, вдруг пришла команда там из 4 человек. Кстати, это тоже вопрос про количество команд, минимальный, максимальный команд. Вдруг там семья небольшая условно или коллектив, намекаю. Ну ладно, я шучу, конечно же, имеется в виду вот эти требования к командам. Что, собственно говоря, нужно сделать в этом конкурсе, коль уж этот конкурс? И как потом определяется победитель, учитывая вот эти вот...

0: что максимальное число у нас будет до 85.
1: Состав всего участников?
0: Всего. Да, состав команды от 3 до 5 человек, потому что в прошлом году, когда 10 человек одной команды побежали собирать мусор, мы этот мусор, наверное, как конвейер, каждые 3 секунды получали новый мешок. У нас физически не хватало ни рулеток, ни весов, ни сил просто эти считать мешки. Мы поняли, что половина экологического центра, там человек 10, просто не справляется с таким объемом мусора, который мы выгребли с этой территории и вывезли. В конце концов, мы вывезли около 3 машин, кажется, полной загрузки.
2: Нам несколько тонн. Да,
0: да, ну, поэтому, чтобы улучшить качество данного конкурса, нигде не обмануть ни себя, ни участников, мы уменьшили состав команды, но будем увеличивать состав судей, так назовем их.
1: Ну и плюс, видимо, и количество команд тогда увеличится.
0: Количество команд, да, станет больше, но
2: сократится количество внутри команды до 5 человек, а было до 10.
1: Да, хорошо, а теперь по поводу времени и места. Вот в прошлом, ну, мы говорим, если о субботниках, то вновь. Как правило, это центральная часть города. Вы специально, осознанно выбираете вот какие-то окраины, потому что прошлый конкурс, это был район Газовиков. Верно же? Мы,
2: да,
1: по-моему, даже поднимали эту тему. Поселок,
2: да,
1: Газовиков. А дальше вы планируете также где-то на окраинах или все-таки возьмете на этот раз центральную часть города какую-либо?
2: Все это еще пока на согласовании находится, Григорий. Дело в том, что нам нужно создать равные условия для участников. И мы специально выбрали более загрязненную территорию, чтобы вот все участники могли на одной территории собирать. Потому что если мы начнем сейчас распределять их на разных площадках, может случиться так, что вот одной команде досталась большая площадка, mm-hmm. где очень загрязненная, а второй досталась менее загрязненная площадка. И здесь уже силы неравноценны. Мы можем столкнуться с тем, что участники могут быть недовольны. Вот. А почему нам такая площадка досталась, им такая? Поэтому мы будем стараться, наверное, также найти более загрязненную площадку, чтобы все могли убраться на одной территории. Посмотрим, еще все это на согласовании.
1: К сожалению, я боюсь, что вам будет несложно это сделать.
2: Несложно? Ну, посмотрим, нужно выезжать, смотреть.
1: Я имею в виду, опять же, для вас, то есть принципиально вот эта история с поиском участков, которые находятся, может быть, где-то за городом и обходятся обычно вниманием, ну, в плане тех же
2: самых субботников. Может быть, и внутри. 3 города. Я думаю, что все это пока на согласовании, время есть.
1: А как это выглядит? То есть, получается, приезжают команды к определенному времени, соответственно, им нарезают какие-то участки. Вот ваш участок. Теперь вы... Нет?
2: Нет. Мы собрали, дали старт, марш. На старт, внимание, марш. И понеслись команды. Вот огромный участок, на команды понеслись.
1: Не дерутся за мусор.
2: Слушайте, было такое, что они не дрались, но у меня создалось впечатление, что я нахожусь в фильме «Голодные игры». Потому что...
1: Это мое.
2: Да. Потому что реально ребята, я не могу сказать, что сражались за клочок мусора, но они это делали со скоростью света. Быстро-быстро-быстро, чтобы конкурент не успел собрать.
1: А, молодцы.
2: Да.
1: Ну, это для конкурса.
2: Мы удивились, да, Галина, что мы справились за 3 часа. До 2,5, потом был вот небольшой буквально перерыв, да?
0: Угу.
2: И то есть за 2,5 часа эта территория превратилась вообще.
0: Да, небо и земля.
1: По призовому фонду хотел уточнить. Он тот же сохранился? То есть если говорить о главном призе, вот в прошлом году было 30, соответственно, 15 и так далее. Так, 30, 15 и за 30?
0: 30, 20, 15.
1: 30, 20, 15. А в этом году?
0: Первые 2 места, да, сохранились. 30, 20 и будет 10. Ну, чтобы уже одинаково у нас был разрыв между призовым фондом.
1: Окей, окей, понятно. По культурной программе. Обычно те же самые субботники, они заканчиваются... Ну, либо коллектив идет на обед куда-нибудь, либо просто-напросто уже возвращается к работе. А иногда... в лучшие времена, это могло заканчиваться шашлыками или еще чем-то, если речь шла о конце рабочего дня. А в вашем случае, здесь есть ли какая-то, ну, опять же, учитывая, что отдаленная местность, вот я специально спросил, там, Газовики те же самые, там явно не до шашлыков и так далее, и тому подобное. А будет ли там теплая пища, там, я не знаю, какой-нибудь чай, не чай, вдруг погода будет ненастная какая-то. А в этом смысле, как устроен кейтеринг, ну, собственно, снабжение, я не знаю, будет, накройте поляну.
0: Но в прошлом году мы это действительно предусмотрели. для того, чтобы подвести

0: подвести итоги и выбрать победителя судейской команде организаторам надо было какое-то время. Мы понимали, что даже 20-30 там, не знаю, 40 минут, пока мы будем производить подсчет, людей надо чем-то занять. И экологический центр взял на себя обязательства по предоставлению перекуса. Мы заказали небольшие шашлычки, заказали выпечку, морс и воду, чтобы после таких ожесточенных битв на поле мусора люди могли передохнуть, немножко выдохнуть и набраться сил. Кстати, да, очень много команд потом с благодарностью выражали нам свои ощущения после всего этого мероприятия, потому что это была такая небольшая, но очень сладкая изюминка на торте.
1: Ну, они так и говорили, что я до сих пор помню.
2: Пишенка, да.
1: Они говорили о том, что было бы хорошо, ребята, если бы вы, возможно, увеличили площадки и предусмотрели какие-то другие площадки по сбору мусора. Им очень понравилось. Несмотря на то, что были команды, которые не были в числе призеров и победителей, тем не менее, они классно перекусили, классно организовали свой досуг, потому что отчасти это еще и организация досуга, правильно? Это классное времяпровождение на свежем воздухе в нашем городе еще и летом.
2: Хорошо. Момент с тем, где искать информацию, когда, опять же таки, уже вы определитесь с местом, так сказать, с локацией, и будете, откройте набор, скажем так, участников, потому что, насколько я понимаю, сейчас идет как раз предварительная подготовка, мы вот так вот обсуждаем эту тему именно в преддверии прям таки старта приема заявок, учитывая, что они достаточно быстро у вас, скорее всего, будут заполнены. Итак, что мониторить, какие паблики, где смотреть, куда писать, чтобы, может быть, заранее свою команду поставить как раз в участники?
1: Ну, заявки принимаем мы, отдел культуры и молодежной политики города. И всю информацию можно будет увидеть в госпабликах, это в телеграм-канале и в канале МАКС администрации города, а также в сообществе «Спорт, культура, молодежь, Мирный» ВКонтакте. Ждите положения.
2: Забронировать вы... место не получится?
1: И забронировать не надо пока бронировать. Ничего, да. Ждите положения, все вопросы можно будет задавать и нам, и экологическому центру, я думаю, да? Совсем
0: да,
1: скоро мы буквально еще, я думаю, 7-10 дней определимся с площадкой. И буквально еще 5 дней, и положение запустим. Утвердим его и запустим. Пока еще тоже дата плавает.
0: Я так понимаю, что Григорий хочет принять активное участие в нашем конкурсе. И хотела бы еще дополнительно озвучить, что если человек желает поучаствовать, но не может или ему сложно найти команду, также можно будет обратиться в комитет администрации и сообщить о том, то, что я желаю, если есть возможность собрать команду из вот таких вот одиночек.
1: Сформировать команду, объединить их, да.
2: Я почувствовал себя одиночкой, но...
1: Да, Гриша и команду соберет, чего он одиночка-то? Медиакомпанию выведет, да?
2: Не обещаю, вот этого вот как раз не обещаю. Иногда пасти котов очень тяжело. Если так такое. Ну ладно, хорошо, спасибо большое, Галина. То есть еще раз, если человек, правда, не может найти себе команду, такое может быть, и здорово как раз возможность именно обратиться и кому-то присоединиться, потому что бывает такое. Как раз нужен пятый, условно, да?
0: Да, конечно, чем больше людей, тем больше шансов взять призовой фонд, где 3 человека, а где 5. Скорость, естественно, будет несколько другая. Поэтому, да, есть желание присоединиться, можете обращаться, мы будем эти заявки обрабатывать и, если что, компоновать.
2: Что ж, большое спасибо, желаю удачи организаторам, надеюсь, что смогу.
0: Мы вас ждем.
1: Спасибо.
2: Спасибо за приглашение. Спасибо за приглашение. Постараюсь принять участие, конечно же, в этой акции. Напомню, как раз говорили мы сегодня о акции, которая называется «Чистый мирный». Это конкурс, не путать с обычным субботником. Это конкурс, который хоть и напоминает собой субботник, но все же призы приятные. Там 30 тысяч, между прочим, за первое место можно получить. Сегодня эту тему мне помогли раскрыть гости студии. Галина Маризова, руководитель группы управления отходами экологического центра «Алроса». И Марина Джумаева, ведущий специалист управления спорта, культуры и молодежным политики Мирного. Рад был видеть вас в нашей студии. Приходите еще. Удачи.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо вам. Приглашайте еще.
1: Всего хорошего.
3: Гости дневного эфира.
4: One, two, three.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Теплоход из Усть-Кута с техническим грузом дал старт навигации «Алрос-Алина». Машинисты насосных установок впервые поучаствуют в чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Линчане привезли из Мирного награды первого районного турнира по бадминтону. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: конечно же, вы.
1: «Алмазный край». Радио без границ.
2: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Теплоход из Усть-Кута с техническим грузом дал старт навигации «Алрос-Алена». Машинисты насосных установок впервые поучаствуют в чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Линчане привезли из Мирного награды первого районного турнира по бадминтону. Далее подробности. Судоходная компания «Алрос-Алена» открыла навигацию 2026 года. Первым под погрузку на причале Усть-Кутского отделения УМТС стал сухогруз СК-2085. На борту около 819 тонн технического груза для нужд «Алроса». Контейнеры, металлопрокат, мрамор, оборудование. Теплоход причалит Ульянского речного порта в ближайшие дни. Далее. 6 профессиональных компетенций, 75 участников и 3 дня соревнований. Пятый корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» пройдет в Мир с 11 по 13 июня. За победу поборются водители БелАЗов, КамАЗов, машинисты экскаваторов, электромонтеры и сварщики. Впервые в программу включили машинистов насосных установок. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказала Екатерина Павлова, руководитель направления программы развития персонала корпоративного университета «Алроса».
4: У нас строго по положению это не более 2 участников от структурного подразделения. Один участник до 35 лет, другой старше 35 лет. И выходили несколько структурных подразделений о том, что у них больше народу хочет принимать участие именно в чемпионате.
3: Чемпионат «Лучший по профессии» проводят в новом формате с 2022 года. Победители получают право представлять Якутию на всероссийском уровне. В программе также запланированы встречи с руководством компании, экскурсии и концерт. Еще одна новость. Спортсмены из нескольких поселений собрались в Мирном, чтобы узнать, кто лучше работает ракеткой. На первый открытый районный турнир по бадминтону приехали игроки из Айхала, Светлого и Арылаха, а также линчане, которые сразу стали одними из главных претендентов на победу. 2 дня валаны летали из стороны в сторону. 42 участника соревновались в 3 категориях – микст, мужская и женская. За внешней легкостью игры серьезная подготовка. Лучший результат на турнире показали спортсмены из Ленска. Они заняли первые места во всех категориях. Турнир организовал спорткомитет Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Этой весны. Начнем с приключенческой кинопостановки «Вверх по волшебному дереву». Семья из города переезжает в деревню. Свежий воздух, огород и никаких гаджетов. Пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку, и окажешься в волшебном королевстве, где возможно все. Полеты на автобусе, дома из шоколада, зелья, исполняющие желания. Увы, цифровой детокс по вкусу не всем. Старшая жить не может без соцсетей и мечтает вернуться в город. На помощь ей мчится могущественная бабушка, готовая уничтожить весь лес. Остановить ее может только чудо. Но в мире эльфов и фей чудеса буквально растут на ветках. Возрастное ограничение 6+.
1: Детство как будто ускользает от них. Поле, детям это нужно.
2: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный. Загадочные существа. Таинственные огоньки.
3: В общем, все как обычно.
4: Добро пожаловать в страну вкусняшек.
5: Вдарим по сладенькому?
6: Не возражаю. Вот это шибануло.
7: Прибыла страна дней рождения!
8: Здесь-то бояться нечего.
9: Если не загадывать глупости.
10: Хочу, чтобы у меня был чужой голос.
11: Ну что, сработало?
12: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание и спасти свой дом от злобной бабушки? Все это нам известно.
13: Конечно, я только что вам это сказала.
12: Давайте только без наездов.
0: Еще одна новинка – военная драма «Семь верст до рассвета». Зима 1942 года, деревня Куракина. В суровых условиях оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин повторяет подвиг Ивана Сусанина и предотвращает диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, Кузьмин подчиняется. Всю ночь старик водит немцев сквозь метель по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал. Возрастное ограничение 16+.
14: Немецкая армия под Москвой. Не сегодня-завтра большевики капитулируют.
15: В подконтрольной вам деревне действуют подпольщики. Не найдете распространителей,
16: дернут.
17: Никого не пощадим. Смертей тебе мало.
18: Сможете скрытно провести в Першино?
19: Верю, страх шейпа чует.
20: Это ты Аленку фрицам сдал?
21: Я же вас спасать пришел от этого гнета, от большевиков.
22: Я своими руками, я найду, я задушу.
23: Ты про Сусанина слыхал?
24: Что еще за Сусанин?
0: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

Радио «Алмазный край». Объединяя города. Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? В Мирном открылся музей алмаза. Наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирнемеда, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ДАР, он на массовой коммуникации, регистрация, надзор, Федеральная служба, и клиническую бибирсу, то всю себе, кисню, бигапить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Алмазный край! Не переключайся!

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Смирно, 21 час. Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Не переключайся.

When I was a young star, when I was a

0: спрошу тебя, ну как ты там?
1: В мирном 22 часа.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационная технология. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И клинча себе бил. Сыл, то всю себе кисню.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Алмазный край.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?

Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили два новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: мирным. Час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергар надзор Федеральной службы и Кюсет Тубебир Сел Тосуню Сюбекис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: лед, а на сердце образуется лед.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Вляпалась, и почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последний.

тот герой, которого ждала. Но почему-то снова не хочу домой, просто так опять по улицам пошла.

радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край».

0: гору. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Com.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирнемедах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, Гергернадзор, Федеральная служба, ИКТНЧСУБИБИЛ, СЛТОСУМИСУБИКИСУНИГОРБИГАПИ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

года.

Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете

0: слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: В мирном 5 часов.
0: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонятся. Это и есть жизнь.

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Сводка промбеза.
4: Здравствуйте, в эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 4 происшествия. Среди них – АГОК. 5 мая возле АБК «Карьера юбилейной» у автобуса «НИФАС» произошло задымление в районе блока задних фонарей. Сработала система автоматического пожаротушения. Водитель применил штатный огнетушитель. Пострадавших нет. Автобус получил незначительные повреждения. Предварительные причины – неисправность световых сигнальных приборов автобуса. Первичные мероприятия – провести целевую проверку электрооборудования автобусов АТТ-1, а именно световых и сигнальных приборов. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом можно анонимно на горячую линию hotline@alrosa.ru.
3: Сводка промбеза.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили два новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тац-Юри-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Путь сквозь морозы. Управление материально-технического снабжения «Алроса» подвело итоги перевозок по зимникам. Караоке-баттл. Свои родные победили на вокальном конкурсе в Мирном. Игра с подвохом. Чем организаторы удивили участников последнего в этом сезоне турнира по хоккею в Мирном? Далее подробности. В Мирнинском районе завершился сезон перевозок по зимним дорогам – автозимникам. Управление материально-технического снабжения «Алроса» перевыполнило план сезонного завоза. Предприятия алмазодобывающей компании получили на 4000 тонн груза больше, чем заказывали. Основная транспортная артерия – это Накинский зимник. По нему перевезли 87 тысяч тонн. В основном это горючие смазочные материалы, топливо и масла. Вторая трасса – Усть-Кутская. По ней доставили еще 13 тысяч тонн. Везли материалы для строительства, установки подготовки газа в Тай-Сюряхе, ресурсы для возведения Новоленской ТЭС и другой нужный груз для «Алроса». Часть рейсов по этому направлению впервые за несколько лет выполнил «Алмаздортранс». Говорит Марат Цамаев, директор управления материально-технического снабжения «Алроса».
3: Ну, с учетом той потребности, которая была определена с участием всех структурных подразделений, находящихся на площадках, мы обеспечили подразделение всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также сверх плана осуществили завоз топлива.
2: Сезонные дороги работали почти 5 месяцев. Накинский зимник открыли 1 декабря. Последние рейсы по нему отправили 20 апреля. Маршрут до Усть-Кута начал работу 18 декабря и завершил сезон 9 апреля. Еще одна новость. Приз зрительских симпатий завоевали самые юные участники семейного караоке-баттла в Мирном. Всего балл уступили своим родным сестры Зайцевы в вокальном мастерстве и заняли 2-е место в караоке-баттле. Свои родные, как назвалась семья Жосовых, спели лучше всех. Участники пели хором и индивидуально, угадывали песню по немой пантомиме и, конечно, отжигали в танцах. Семейный караоке-баттл в Мирнинском дворце культуры «Алмаз» провели впервые. 3-е место заняла семья Игнатьевых, а приз зрительских симпатий достался их детям. За волю к победе наградили семью Захаровых. Организовали конкурс и выступили спонсорами культурно-спортивный комплекс «Алроса» и Мирнинское отделение партии «Единая Россия». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много необлачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 19, дождь исключен.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: когда будет грустно.
1: Алмазный край, алмазный край.
2: Лучшая музыка, лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: «Южный край», объединяя города.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны, у вас хороший период, чтобы решить давние дела. Если вы хотите расширить или поменять сферу своей деятельности, сейчас подходящее время, чтобы это сделать. Тельцы, на этой неделе вы сможете под другим углом взглянуть на положение вещей. Пора собраться и начать активно действовать ради своего будущего. Близнецы, на этой неделе вероятны конфликты и непонимание в семье. Не перекладывайте свои проблемы на других, решайте все сами. Раки. На этой неделе мечтам и надеждам суждено осуществиться. Но не ждите помощи со стороны, ведь вы сами кузнец своего счастья. Вы испытаете ощущение собственной значимости, силы и решимости к действиям. Львы. На этой неделе энергия будет бить через край. Вы с энтузиазмом будете готовы браться за новые дела и проекты. Однако не стоит переоценивать собственные возможности. Девы. На работе возможны разногласия во мнениях и конкуренция в коллективе. Старайтесь оставаться спокойными и рассудительными. Не вступайте в перепалки. У весов этот период будет наполнен романтикой и искренними чувствами. Вполне возможно, что вы услышите признание в любви. На работе вы можете получить заманчивое предложение от руководства. Обратите на них внимание. Скорпионы. Этот период может изменить жизнь. Возможно, судьбоносное знакомство, предложение руки и сердца, новое место работы либо смена деятельности. Стрельцы. Вы почувствуете в себе силу и вдохновение. Ваша энергия будет литься через край, что поможет добиться поставленных целей. Козероги. Рекомендуется посвятить этот период себе. Благоприятное время для занятий спортом и пеших прогулок. Не стоит начинать новые проекты. Результативными они не окажутся. Водолеи. Вам может поступить много заманчивых предложений. Но не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все приятные знакомства такими покажутся только сейчас. И, наконец, рыбы. На этой неделе вы не сможете устоять перед соблазном окунуться в новые любовные отношения. Постарайтесь не забывать про свои профессиональные планы. Рассмотрите текущие дела и не торопитесь принимать решения.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Белый холодный снегопад, бегу так просто не.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А ви знали? Алрос інвестирует в якутські IT-стартапи і цифрові рішення. От моніторинга авіадвигателей до автоматизації процесів горної добычі і медицинських сервісів. З 2023 года об'єм підтримки програм составив 150 мільйонів рублей.
0: А ви знали?
2: Алмазний край. Только хорошее настроение.
3: Будь в курсі событий регіона. Попроси включить «Алмазний край» в таксі.
4: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Путь сквозь морозы. Управление материально-технического снабжения «Алроса» подвело итоги перевозок по зимникам. Караоке-баттл. Свои родные победили на вокальном конкурсе в Мирном. Игра с подвохом. Чем организаторы удивили участников последнего в этом сезоне турнира по хоккею в Мирном? Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане облачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 16. На севере района пасмурно, в удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В алмазной столице малооблачно плюс 19, дождь исключен.

0: useless and fast. В мирном 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Путь сквозь морозы. Управление материально-технического снабжения «Алроса» подвело итоги перевозок по зимникам. Караоке-баттл. Свои родные победили на вокальном конкурсе в Мирном. Игра с подвохом. Чем организаторы удивили участников последнего в этом сезоне турнира по хоккею в Мирном? Далее подробности. В Мирнинском районе завершился сезон перевозок по зимним дорогам – автозимникам. Управление материально-технического снабжения «Алроса» перевыполнило план сезонного завоза. Предприятия алмазодобывающей компании получили на 4000 тонн груза больше, чем заказывали. Основная транспортная артерия – это Накинский зимник. По нему перевезли 87 тысяч тонн. В основном это горючие смазочные материалы, топливо и масла. Вторая трасса – Усть-Кутская. По ней доставили еще 13 тысяч тонн. Везли материалы для строительства, установки, подготовки газа в Тай-Сюряхе, ресурсы для возведения Новоленской ТЭС и другой нужный груз для «Алроса». Часть рейсов по этому направлению впервые за несколько лет выполнил «Алмаздортранс». Говорит Марат Цамаев, директор управления материально-технического снабжения «Алроса».
3: Ну, с учетом той потребности, которая была определена с участием всех структурных подразделений, находящихся на площадках, мы обеспечили подразделение всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также сверх плана осуществили завоз топлива.
2: Сезонные дороги работали почти 5 месяцев. Накинский зимник открыли 1 декабря. Последние рейсы по нему отправили 20 апреля. Маршрут до Усть-Кута начал работу 18 декабря и завершил сезон 9 апреля. Еще одна новость. Приз зрительских симпатий завоевали самые юные участники семейного караоке-баттла в Мирном. Всего балл уступили своим родным сестры Зайцевы в вокальном мастерстве и заняли 2 место в караоке-баттле. Свои родные, как назвалась семья Жосовых, спели лучше всех. Участники пели хором и индивидуально, угадывали песню по немой пантомиме и, конечно, отжигали в танцах. Семейный караоке-баттл в Мирнинском дворце культуры «Алмаз» провели впервые. Третье место заняла семья Игнатьевых, а приз зрительских симпатий достался их детям. За волю к победе наградили семью Захаровых. Организовали конкурс и выступили спонсорами культурно-спортивный комплекс «Алроса» и Мирнинское отделение партии «Единая Россия». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане облачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 16. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В Алмазной столице малооблачно плюс 19, дождь исключен.
0: Радио «Алмазный край».

Алмазный край, объединяя города.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Путь сквозь морозы. Управление материально-технического снабжения «Ауроса» подвело итоги перевозок по зимникам. Караоке-баттл. Свои родные победили на вокальном конкурсе в Мирном. Игра с подвохом. Чем организаторы удивили участников последнего в этом сезоне турнира по хоккею в Мирном? Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане облачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 16. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В Алмазной столице малооблачно плюс 19, дождь исключен.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: только хорошее настроение.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
3: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
4: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
5: Мокрая, мокрая одежда. Волосы собраны небрежно. Твой мир уже никогда не станет прежним. Тебя поймет тот, кто терял надежду.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Ларегер надзор Федеральной службы и Клинический Бирсел, то в Сумюсе Бекисмюгар Бирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мирном. 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Путь сквозь морозы. Управление материально-технического снабжения «Алроса» подвело итоги перевозок по зимникам. Караоке-баттл. Свои родные победили на вокальном конкурсе в Мирном. Игра с подвохом. Чем организаторы удивили участников последнего в этом сезоне турнира по хоккею в Мирном? Далее подробности. В Мирнинском районе завершился сезон перевозок по зимним дорогам – автозимникам. Управление материально-технического снабжения «Алроса» перевыполнило план сезонного завоза. Предприятия алмазодобывающей компании получили на 4000 тонн груза больше, чем заказывали. Основная транспортная артерия – это Накинский зимник. По нему перевезли 87 тысяч тонн. В основном это горючие смазочные материалы, топливо и масла. Вторая трасса – Усть-Кутская. По ней доставили еще 13 тысяч тонн. Везли материалы для строительства, установки подготовки газа в Тай-Сюряхе, ресурсы для возведения Новоленской ТЭС и другой нужный груз для «Алроса». Часть рейсов по этому направлению впервые за несколько лет выполнил «Алмаздортранс». Говорит Марат Цамаев, директор управления материально-технического снабжения «Алроса».
3: Ну, с учетом той потребности, которая была определена с участием всех структурных подразделений, находящихся на площадках, мы обеспечили подразделение всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также сверх плана осуществили завоз топлива.
2: Сезонные дороги работали почти 5 месяцев. Накинский зимник открыли 1 декабря. Последние рейсы по нему отправили 20 апреля. Маршрут до Усть-Кута начал работу 18 декабря и завершил сезон 9 апреля. Еще одна новость. Приз зрительских симпатий завоевали самые юные участники семейного караоке-баттла в Мирном. Всего балл уступили своим родным сестры Зайцевы в вокальном мастерстве и заняли второе место в караоке-баттле. Свои родные, как назвалась семья Жосовых, спели лучше.